0: начинались.
1: Ва-ва-ва. Там-там-там-там-там. История моей
0: любви. Шаг за шагом, только в дождях. Между домами мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, так запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, здесь люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца, душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панические страх. Закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках, разбито как зеркало. Третий шаг, полет в небеса запущен.

imaginários. Шаг за шагом только выдержаем между маме мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь как запомним словно сказочная были. Виртуальность, реальность, ведь есть люди, скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги, я вижу мрак, панические страх. Закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Следующий шаг, полет в небеса запущен.

команда наркоты, еще и алкоголя. Вот живые мудаки, учитая те, только ради наживы. Мои текста, войны underground, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. С каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна. Чем его меньше, тем больше я буду рад.